0: Реклама на Казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня предшествующего дню голосования или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе Казахстана достигла 7%. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. По итогам прошлого года объем выработки электроэнергии объектами возобновляемой энергетики превысил 8 миллиардов киловатт-часов. В ведомстве отметили, что эти результаты стали возможны благодаря последовательной политике по развитию зеленой энергетики. Ключевыми факторами роста стали проведение аукционных торгов по отбору таких проектов, привлечение инвестиций в отрасль, а также ввод в эксплуатацию новых объектов возобновляемой энергетики. В Казахстане создается единая цифровая база данных о водных ресурсах страны. Она объединила сведения о реках, озерах, водохозяйственных сооружениях и водопользователях и подземных водах. На сегодняшний день в систему внесены и структурированы данные о более чем 23 тысячах водных объектов. Кроме того, в Национальной информационной системе водных ресурсов зарегистрированы около 3 тысяч организаций и более 4 тысяч пользователей. В цифровом формате созданы почти 9 тысяч паспортов водохозяйственных и гидротехнических объектов. Задержание юной закладчицы с партии наркотиков попало на видео в Алматы. Подозреваемую вместе с двумя ровесницами остановили в такси в Медеузском районе. При личном досмотре у нее изъяли свертки в цветной изоленте с веществами растительного происхождения и кристаллами. Девушка полностью признала вину, подтвердив факт сбыта. Находившиеся в машине подруги, подозреваемые были доставлены в полицию. Сейчас полицейские выясняют, кто вовлек подростка в преступную деятельность, каким образом была организована незаконная схема и почему несовершеннолетняя решила искать заработок именно таким путем. С сегодняшнего дня США вводит постоянный визовый залог для граждан 50 стран, оформляющих туристические и деловые визы категории B1, B2. Максимальная сумма залога составит до 20 тысяч долларов. Казахстан в этот список не вошел. Размер залога будет определяться консульским сотрудником индивидуально при рассмотрении заявления на визу. Средства вернут заявителю, если он покинет Соединенные Штаты в установленный срок, не воспользуется визой или ему откажут во въезде. При нарушении визовых условий залог будет удержан. Тем временем Дональд Трамп анонсировал переговоры США и Ирана. Он сообщил, что 3 августа, то есть сегодня, Вашингтон и Тегеран приступят к переговорам. По его словам, стороны обсудят вопросы судоходства в Ормузском проливе и иранскую ядерную программу. Президент США выразил надежду, что дипломатический путь позволит избежать дальнейшей эскалации. Как пояснил Трамп, предметом предстоящих переговоров станут безопасность судоходства в Ормузском проливе и вопросы, связанные с иранской ядерной программы. Напомним, ранее Иран опроверг сообщение о достижении соглашения США об открытии Ормузского пролива для судоходства. В Тегеране заявили, что пролив останется закрытым до прекращения враждебных действий со стороны Вашингтона. Японские ученые разработали экологичные фейерверки с водорастворимыми оболочками. После запуска они могут полностью раствориться всего за сутки, что позволяет сократить количество мусора, остающегося после праздничных салютов. Разработка призвана уменьшить воздействие фейерверков на окружающую среду. Как известно, традиционные фейерверки состоят из слоев пороха, заключенных в бумажную оболочку. После взрыва корпус разрушается, а его фрагменты падают на землю или же воду. Обычная крафт-бумага разлагается около 6 месяцев. Казахстанская шахматистка Луа Нурман вошла в тройку сильнейших юниорок мира по версии обновленного рейтинга ФИДЕ. 19-летняя Нурман улучшила свой результат, набрав 7 рейтинговых баллов. Это позволило ей подняться с 4-й на 3-ю позицию в мировом списке. Казахстанская шахматистка является чемпионкой Азии по блицу прошлого года, а в июне на командном чемпионате мира в Гонконге она завоевала золотую медаль в блице и серебряную награду в рапиде на личной доске. В обновленном рейтинге также есть и другие представительницы Казахстана. Амина Кайрбекова занимает 13 место. Ельназ Каляхмет расположилась на 22 позиции. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 473 тенге 81 тиен, евро 546 тенге 4 тиен, российский рубль 5 тенге 96 тиен. теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане ожидается дождь, 31 градус. В Алматы также дождь, 37 градусов. Костанае 23, в Актобе 25, Кокшетау 27, Петропавловске, Караганде 29. В Жезказгане, Уральске 31, в Актау, Павлодаре, Атырау 33, в Усть-Каменогорске, Семее, Таразе, Кызылорде, Шымкенте 36. В Туркестане, Талдыкургане 38, в Кунаеве сегодня 41 градус. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
5: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза, Казахстан. Светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Алтын үн жариясы. Казах радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. КНБ Казахстана пресек контрабанду наркотиков и оружия и товаров на 4 миллиарда тенге. Пограничная служба подвела итоги работы за июль. За месяц предотвращено более 2000 попыток незаконного перемещения через госграницу товаров и грузов. Среди выявленных нарушений 39 фактов незаконного оборота наркотиков и 88 фактов перемещения оружия и боеприпасов. Кроме того, в акватории Каспийского моря пресечены 34 факта браконьерства. Предотвращенный ущерб оценивается более чем в 251 миллион тенге. Агентство по финансовому мониторингу расследует хищение средств ОСМС. Агентство выявило схемы с фиктивным прикреплением около 140 тысяч граждан и внесением недостоверных данных об оказании медицинских услуг. Это привело к незаконному получению средств из Фонда социального медицинского страхования. Расследуется 36 уголовных дел. Сумма ущерба превышает 3,5 миллиарда тенге. К примеру, в Туркестанской области проводится расследование в отношении должностных лиц Жетысайской многопрофильной районной больницы. По данным следствия, денежные средства, выделенные в рамках ОСМС, перечислялись на счета более 20 ИП без фактического оказания услуг и поставки товаров. Ущерб государству превысил 500 миллионов тенге. Двое подозреваемых помещены под стражу. Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников. Они размещают фиктивные объявления на популярных онлайн-площадках и предлагают к продаже различные товары. Мошенники с помощью искусственного интеллекта создают поддельные фотографии, документы и видеоматериалы, которые выдают за доказательства. Например, они могут отправлять обработанные изображения товара, а также фальшивые фото или видео, якобы подтверждающие, что курьер уже прибыл или товар готов к отправке. Стражи порядка заявили, что главная цель подобных действий – заставить гражданина поспешить и перевести деньги заранее, не увидев товар лично. В Астане начала свою работу Международная олимпиада по искусственному интеллекту. По мнению главы Казахтелекома Багдата Мусина, проведение данного турнира в Казахстане – это показатель того, что государство серьезно относится к развитию искусственного интеллекта. Участие в олимпиаде подтвердили команды из 106 стран. Еще две страны принимают участие в мероприятии в статусе наблюдателей. В состав каждой национальной сборной входят 8 участников. Работы участников оценивает международное жюри, в состав которого вошли 14 экспертов из разных стран. В прошлом году наша команда заняла 4-е место в общекомандном зачете. Тогда в олимпиаде участвовало около 40 стран, а в этом году их уже более 100. Новые региональные авиарейсы с Китаем откроют в Казахстане. Вице-министр транспорта Талгат Ластаев провел встречу с вице-президентом китайской авиакомпании Урумчи Airlines Джан Ляном. Они обсудили расширение авиасообщения между двумя странами. Китайская сторона озвучила планы открытия новых регулярных рейсов по маршрутам Урумчи-Караганда, Кульджа-Астана и Кульджа-Алматы. В свою очередь, казахстанская сторона предложила рассмотреть запуск рейсов в Усть-Каменогорск и Семей, а в перспективе и новые региональные аэропорты Зайсана и Катон-Карагая. Управление туризма Алматы обрадовало жителей хорошей новостью. На Коктебе в Алматы появился новый цветочный парк площадью 4 гектара. Специалисты подчеркнули, что главной особенностью этого проекта стали лавандовые террасы, которые в период цветения создают яркий фиолетовый акцент на горном склоне. Отметим, что новое пространство уже открыто для посетителей. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 473 тенге 81 тен, евро 546 тенге 4 тен, российский рубль 5 тенге 96 тен. А теперь о погоде на завтра. По данным компании «Казгидромет», в Астане ожидается дождь, ночью 19, днем 27. В Алматы также дождь, ночью 23, днем 28 градусов. Костанай, Петропавловске 24, Кокшетау 26, в Актобе, Кунаеве 28. Павлодаре, Караганде, Талдыкургане 30, в Жасказгане, Уральске, Кызылорде 32. В Шымкенте, Туркестане, Актау, Таразе, Атырау, Семей 34, в Усть-Каменогорске 36 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7 + 7 = 8. Астана қаласының коды 717-2.

0: Кавказском радио.
1: Постоянный рост цен бьет по карману. Демократическая партия «Ак-Жол» предлагает конкретные решения. Наша главная цель – это достойные зарплаты, доступное жилье, прозрачная медицина и справедливое общество для всех. Время пришло. Поддержите реальные перемены. На выборах голосуйте за Демократическую партию «Ак-Жол». Оплачено из средств избирательного фонда Демократической партии «Ак-Жол». Заказчик Аслхан Кожахметов.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде.

0: Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: 717-2. Шартарап Катарайдан. Казах радиоса.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С новостями Гульдара Акимелова. Здравствуйте. Президент Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству 3 стратегически важных автодорог Кызылорда-Саксаульск, Улгайсын-Саксаульск и Бенев-Саксаульск. Выступая на телемосте, глава государства заявил, что развитие транспортной инфраструктуры остается одной из ключевых задач, а новые магистрали укрепят позиции Казахстана как важного транзитного хаба между Европой и Азией. Президент также напомнил, что ранее в стране были запущены крупные железнодорожные проекты, позволившие увеличить объемы грузоперевозок и сократить сроки доставки. В этом году дорожные работы планируется провести почти на 9000 километрах автодорог. Центральной избирательной комиссии представили образец бюллетеня для выборов депутатов однопалатного парламента Курултая. Документ будет двухсторонним, формата А4, голубого цвета и напечатан на казахском и русском языках. Избирателям предстоит поставить отметку напротив одной из 7 зарегистрированных партий или выбрать графу против всех. По данным ЦИК, на 3 августа в списке избирателей включены более 12 миллионов 605 тысяч человек. Новую автоматизированную газораспределительную станцию построят в Жамбылской области за счет возвращенных активов, передает 24КЗ. На реализацию проекта правительство выделило почти 3 миллиарда тенге из специального госфонда. Новая инфраструктура позволит решить в Шуйском районе проблему нехватки газа в отопительный сезон. После ввода объекта в эксплуатацию стабильным газоснабжением будут обеспечены жилые дома, центральная котельная и предприятия. В общей сложности газ получат 84 тысячи жителей. На объекте уже смонтированы 29 узлов и комплектов оборудования. Сейчас идут работы по соединению инженерных коммуникаций. В Казахстане изменились правила приема пациентов в поликлиниках. С 3 августа узкие специалисты получили право самостоятельно направлять пациентов на обследование и консультации к другим врачам без обязательного обращения к терапевту. При этом можно оформить направление не более чем к 3 специалистам. Кроме того, поликлиники теперь обязаны публиковать график приема врачей сразу на 60 дней вперед. Введены новые статусы состояния пациентов, что позволит врачу самостоятельно назначать повторный прием без дополнительного направления. Также утверждены минимальные нормативы времени приема. Консультация специалиста и УЗИ должны длиться не менее 20 минут. Основатель Telegram Павел Дуров объявил о специальных наградах для победителей 3-й международной олимпиады по искусственному интеллекту, которая проходит в эти дни в Астане. Призеры получат 240 эксклюзивных цифровых кубков Intelligence Cups в формате коллекционных предметов Telegram. Для них также предусмотрен гарантированный обратный выкуп. Золотой кубок оценен минимум в $1000, серебряный в 500, бронзовый в $300. Олимпиада проходит со 2 по 8 августа и объединяется около 500 участников из 106 стран. Казахстан впервые принимает соревнования такого уровня. И в завершение выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 473 тенге 81 тин, евро 546 тенге 4 тина, российский рубль 5 тенге 96 тин. И о погоде на 4 августа. По данным Газгидромета, завтра в Астане дождь, ночью 19, днем 27 градусов. Алматы дождь, ночью 23, днем 28 градусов. В Костанае, Петропавловске 24, в Кокшетау 26, в Актобе, Кунаеве 28, в Павлодаре, Караганде, Талдыкорган 30, в Жезказгане, Уральске, Кызылорде 32, в Шымкенте, Туркестане, Актау, Таразе, Атырау 7, 34, в Усть-Каменогорске 36 градусов. Гульдара Акимелова, служба новостей Казах Радиолара.
5: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
7: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
8: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С новостями Гульдара Кемелова. Здравствуйте. Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия третьей международной олимпиады по искусственному интеллекту, сообщает Ахорда. В своем выступлении глава государства подчеркнул, что Казахстан сделал стратегический выбор в пользу цифрового развития. В индексе развития электронного правительства ООН Казахстан занимает 24 место среди 193 государств. По уровню готовности к внедрению новых технологий наша страна лидирует в Центральной Азии. Мы создаем единую инновационную экосистему, в которой искусственный интеллект выступает важным инструментом управления государством, экономикой, бизнесом, пронизывая все сферы общественной жизни. В прошлогоднем послании мною поставлена задача в течение 3 лет превратить Казахстан в полноценное цифровое государство, заявил президент. Центральная избирательная комиссия Казахстана аккредитовала еще 155 международных наблюдателей за выборами депутатов Курултая. Как сообщил заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман, наблюдатели представляют 9 иностранных государств и 4 международные организации. Среди них 86 наблюдателей от парламентской ассамблеи ОБСЕ. Кроме того, аккредитованы представители Азербайджана, Армении, Иордании, Кыргызстана, Молдовы, Мьянмы, России, Румынии и Украины. Всего по состоянию на 3 августа ЦИК аккредитовала 251 международного наблюдателя от иностранных государств и международных организаций. Напомним, 23 августа в Казахстане пройдут выборы депутатов Курултая. Департамент водной дипломатии появился в Казахстане, сообщает закон КИЗЭД со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации. Главой департамента назначен Данияр Шарип. Новое структурное подразделение призвано обеспечить системную и последовательную работу Казахстана в сфере водной дипломатии. Департамент будет координировать участие страны в постоянно действующих межгосударственных комиссиях по трансграничным водным объектам, сопровождать переговорный процесс с государствами-партнерами, а также вести работу по подготовке и реализации межгосударственных соглашений в водной сфере. После серии резонансных происшествий на озере Алаколь десятки владельцев гидроциклов привлекли к ответственности. По итогам совместного рейда спасателей, полиции, прокуратуры и транспортной инспекции штрафы получили 22 судовладельца на общую сумму 229 тысяч тенге. В МЧС сообщили, что с начала июля по стране составлено уже более 500 административных протоколов в отношении владельцев маломерных судов, а сумма штрафов превысила 5 миллионов тенге. По словам представителей ведомства, большинство подобных происшествий происходит именно на Алаколе из-за большого количества отдыхающих и водной техники. При этом вопрос о возможном ограничении или запрете гидроциклов на пляжах пока остается на стадии обсуждения. В Казахстане произошло историческое событие. Впервые за более чем 70 лет в дикую природу выпустили тигра. Амурская тигрица по кличке Умет теперь обитает на территории государственного природного резервата Эле-Балхаш. Именно здесь раньше жил туранский тигр, исчезнувший в середине прошлого века из-за браконьерства и разрушения естественной среды обитания. В Министерстве экологии сообщили, что возвращению хищника предшествовала более чем 10-летняя работа Казахстана, России и международных партнеров по восстановлению экосистемы. Перед выпуском тигрица прошла ветеринарное обследование и проверку охотничьих навыков, а для постоянного наблюдения ее оснастили спутниковым GPS-ошейником. Еще один взрослый тигр и двое тигрят пока остаются под наблюдением специалистов. И в завершение выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 473 тенге 81 тин, евро 546 тенге 4 тина, российский рубль 5 тенге 96 тин. О погоде на 4 августа, по данным Казгидромета, завтра в Астане дождь, ночью 19, днем 27 градусов. В Алматы дождь, ночью 23, днем 28. В Кустанае, Петропавловске 24, в Кокшетау 26, в Ахтубе, Кунаеве 28, в Павлодаре, Караганде, Талдыкоргане 30, в Жезказгане, Уральске, Казаларде 32, в Шымкенте, Туркестане, Ахтау, Таразе, Атырау 7, 34, в Усть-Каменогорске 36 градусов. Гульдара Кемелова, служба новостей Казах Радиолара.
3: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Казах Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: В эфире программа «Медицина для всех».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Медицина для всех». У микрофона журналист Гульдара Якимелова. Сегодня мы поговорим об одном из самых опасных и в то же время предотвратимых онкологических заболеваний – раке кожи и меланоме. Многие считают обычные родинки безобидными, однако некоторые изменения на коже могут сигнализировать о серьезной угрозе здоровью. Как вовремя распознать опасные признаки? Кто находится в группе риска? Насколько опасны солнечные лучи и солярии? И главное, можно ли предотвратить заболевание или выявить его на ранней стадии? Об этом мы поговорим с нашим гостем, доктором PhD, онкологом-хирургом многопрофильного медицинского центра города Астана Джантимировой Назгуль Маратовной. Назгуль Маратовна, добро пожаловать!
2: Здравствуйте всем радиослушателям.
1: Назгуль Маратовна, для начала объясните нашим слушателям, что такое рак кожи и чем меланома отличается от других видов рака кожи.
2: А рак кожи – это общее название злокачественных опухолей кожи. Наиболее распространенными из них являются базально-клеточный и плоскоклеточный рак кожи. Они развиваются из клеток эпидермиса и, как правило, растут медленнее. В свою очередь, меланома же – это особый вид рака кожи, который развивается из меланоцитов. То есть это пигментные клетки, которые отвечают за цвет кожи и цвет родинок. Хотя меланома встречается намного реже, она является наиболее агрессивной формой злокачественного образования кожи из-за высокой способности к ее распространению, то есть метастазированию.
1: Какова на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью в Казахстане?
2: Ежегодно в Казахстане выявляются 1000 новых случаев рака кожи и меланомы. В последние годы наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Это связано как с увеличением продолжительности жизни населения, и так и с воздействием ультрафиолетового излучения, а также с улучшением диагностики и выявляемости данных заболеваний.
1: Назгуль Маратовна, многие люди имеют родинки. По каким признакам можно понять, что родинка требует внимания специалиста?
2: Поводом для обращения к врачу являются любые изменения родинки, такие как, например, увеличение размеров, изменение формы или цвета, появление таких симптомов, как зуд, кровоточивость, шелушение или длительно незаживающая рана. Следует помнить, что меланома может возникать не только из существующей родинки, но и на внешней неизмененной коже. Поэтому очень важно своевременно обращаться к специалистам.
1: А врачи часто говорят о правиле ABCDE. Расскажите, пожалуйста, что это за метод и как человек может самостоятельно проводить осмотр кожи.
2: Да, действительно, существует такой алгоритм, как ABCDE, по которому можно выявить подозрительные признаки меланомы. Давайте расшифруем, что же означает этот алгоритм. A – это асимметрия, то есть асимметрия. B – это неровные края, размытые края. C – это цвет, то есть неоднородность цвета, появление нескольких цветов, например, красный, черный, темно-серый цвет. А D – это диаметр, то есть диаметр более 6 мм и его последующий рост. И это evolution, то есть любые изменения со временем, включая рост, новообразование.
1: Правда ли, что главным фактором риска является воздействие солнечных лучей? И вот насколько опасно увлечение загаром и посещение солярия?
2: Да, ультрафиолетовое излучение является основным фактором риска развития меланомы и других видов рака кожи. Особенно опасны солнечные ожоги, полученные в детском и подростковом возрасте. В свою очередь, солярий также повышает риск развития меланомы, поскольку искусственное ультрафиолетовое излучение повреждает ДНК клеток кожи.
1: Назгуль Маратовна, сегодня многие люди пользуются солнцезащитными средствами. Вы можете дать рекомендации, как правильно выбирать SPF-крем и нужно ли использовать его ежедневно?
2: Для ежедневной профилактики мы рекомендуем использовать солнцезащитные крема. Рекомендуется использовать солнцезащитные крема с фактором защиты не менее 30, а при длительном пребывании на солнце не менее 50, и желательно обновлять его каждые 2 часа. Средство должно обеспечивать защиту от ультрафиолетовых лучей. Крем следует наносить за 20-30 минут до выхода на улицу и, как я и сказала, обновлять каждые 2 часа, а также после купания или интенсивного потоотделения.
1: Скажите, а если человек обнаружил подозрительное образование на коже, то к какому специалисту необходимо обратиться в первую очередь?
2: При обнаружении подозрительной родинки или новообразования следует обратиться к участковому врачу поликлиники по месту жительства. Если же они обнаружат подозрительные признаки при осмотре кожных покровов, то в свою очередь отправят в онкодиспансер к онкодерматологу. Онкодерматологи проведут тщательный осмотр. При необходимости назначат определенные виды диагностических процедур, то есть туда входит биопсия, и определяют дальнейшую тактику лечения.
1: Угу. Давайте поговорим о современных методах диагностики и лечения меланомы. Что сегодня применяется на практике?
2: Основным методом лечения меланомы на ранних стадиях является хирургическое удаление опухоли. То есть самым важным моментом является удаление первичной опухоли. При распространенных стадиях применяются современные методы лечения, такие как иммунотерапия и таргетная терапия, которые значительно улучшили результаты лечения пациентов.
1: Угу. И в завершении хотелось бы услышать от вас какие-то рекомендации. Какой главный совет вы хотели бы дать нашим радиослушателям для сохранения здоровья кожи и профилактики?
2: Будьте внимательным к своей коже, защищать ее от чрезмерного воздействия солнца, избегать посещения соляриев, а также регулярно осматривать родинки и не откладывать визит к врачу при любых подозрительных изменениях.
1: Угу. Спасибо большое за ваши советы. Я напомню, сегодня мы беседовали с доктором PhD, онкологом, хирургом многопрофильного медицинского центра города Астана Джантимировой Назгуль Маратовной. Назгуль Маратовна, благодарим за интервью.
2: Спасибо, до свидания.
1: На этом мы с вами прощаемся, услышимся в эфире, друзья.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.